0: Зор Сомони, тој јакса до бистмо, бисту дуфо и солона, ес хата, бонг, баро и нас дикон.
1: Аудиокито, дар Азия Плюс, пироат кунанда, Субхон Джалилов.
2: Сотим улух.
0: Панч сад, Азор Сомони, тој јакса до бистмо, бисту дуфо и солона, ес хата, бонг, баро и нас дикон.
1: Аудиокито, дар Азия Плюс, пироат кунанда, Субхон Джалилов.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Последнее время в социальных сетях наблюдаю следующую тенденцию среди молодых блогеров, особенно мужчин. В обществе как-то устоялось мнение, что сплетнями занимаются женщины, что не мужское это дело. Хотя у психологов на этот счет существует другое мнение. Но сейчас речь не об этом. Сегодня поговорим о важной теме, как сохранить уважение к традициям и одновременно защитить безопасность и достоинство женщин.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В таджикской культуре есть сильные ценности – мехрубони, то есть забота, эхтиром или уважение. Но иногда под словом «традиция» начинают оправдывать то, что традицией не является. Это давление, контроль, унижение и даже насилие. Когда кто-то говорит женщине «ты не имеешь права выходить из дома, учиться, работать или общаться», это уже не уважение, это контроль. А контроль часто становится первым шагом к более серьезным нарушениям, запретам, угрозам, побоям, принуждению к браку, наказанию за одежду или слухи. Многие мужчины скажут, но разве семья не должна следить за репутацией? Отвечу так, следить – да, но вопрос в том, как и какими методами. Репутация не может быть важнее здоровья и жизни, как в религии, так и в наших обычаях ценится адолат, то есть справедливость. Справедливость несовместима с публичным унижением, побоями, принуждением или угрозами. Если человеку говорят «мы тебя опозорим», «мы тебе запретим жить своей жизнью», это не про честь. Это про страх. Совесть и поддержка допустимы. Шантаж, принуждение, насилие недопустимы в любом его проявлении. Если вы видите, что женщине угрожают из-за чести или слухов, не оставайтесь в стороне. Иногда одно слово поддержки или звонок родным, кому она доверяет, может остановить беду. Традиции сильны тогда, когда они защищают людей. Уважение – это когда у женщины есть безопасность, голос и право на выбор. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Як.
4: 1:59:30. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеягӣ Себастиан Савия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдодии фавқулодаро талаб мекунад.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
5: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
6: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Нуқтатиҷӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷӣ ворид шуда таруфаи зарурӣ интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорогая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKDJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKDJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
2: SKDJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли паниро ҳис кун, танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
9: Азия плюс. Азия плюс.
10: Азия плюс.
11: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
12: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
13: سلام به والدین غمخور. قبضیت در کودک سبب و راه های تبابت دارد. دانستن آن را نیز ضرور حسابیدیم. قبضیت یکی از مشکلات معمول در کودکان است. سبب می تواند غذا، کم آبی یا تغییرات رژه روز و استرس باشد. متخصصان مصلحت می دهند که به کودک بیشتر مایع دهیم و غذای بوی از نخها را تدریجا وارد کنیم. حرکت و فعالیت نیز به کاری روده ها کمک می رساند. اگر مشکلی ادامه یابد، مشورت دکتر مهم است. فراموش نکنید، راه های طبیعی همیشه اولین قدم می باشند. همه روز و هر ساعت او رفچه های کمفورت بیبی راحت جان اوچا را تامین می سازد و برای بازی و گشت و گذاری به راحت آنها شرایط فراهم می آورد. سلامت باشید.
12: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. او رفچه های کمفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده، برقم 3344 فرست. 3344 کمفورت بیبی.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Азии по курашу. Президент США заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. В республике создана Национальная ассоциация туризма. Далее подробности этих и других событий. Отечественные спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Азии по курашу. Золото у Хагдуда Гулова, Юсина Бабакалунова и Умара Шерова. Каримзодов Навруз стал серебряным призером. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. Об этом он написал в своей странице в Truth Social. Армунский пролив будет открыт. Американский лидер похвалил президентов России КНР и за помощь в урегулировании конфликта. Он также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за атаки по Ливану, которые едва не сорвали окончательное соглашение. Мирное соглашение состоит из 14 пунктов. Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Ирана Казем Гарибабади отметил, что Тегеран одержал победу в конфликте. Он раскрыл, что мирным документом будут отменены все санкции и резолюции против Ирана со стороны США. Также США обязуются вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой районов, не перебрасывать новые силы в регион. Кроме того, Иран оценил стоимость причиненного ущерба от конфликта в $300 миллиардов. В документе закрепляется, что США вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Исламской Республики. Ущерба от конфликта в $300 миллиардов. В документе закрепляется, что США вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Исламской Республики.

0: фестиваль культуры Таджикистан-Корея пройдет в Душанбе 17-18 июня. Цель мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством Кореи. Фестиваль включает в себя знакомство с корейской культурой, традициями, современными направлениями, искусства и творчества. Будут также проходить творческие мастер-классы и демонстрация корейских товаров и искусства каллиграфии. В рамках мероприятия также пройдет дегустация и продажа популярных корейских блюд и сладостей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароны авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Як замуни Посейдон мардум ро ба جشن тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути ноқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сумани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Салом Аскуджан, Файлро Филистода.
2: Салом Аз Душанбе, Кабул, Дарек Соня Кшудашу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо, бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня Хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры
5: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
4: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
5: Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код.
4: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
5: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
7: О, чи хубки ба гором ад? Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
4: О, ром, азизам. И лоджаш хаст. Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
4: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс.

0: سواد در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике будет учреждена международная премия в области воды. США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. В республике собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Эмомали Рахмон подписал указ об учреждении Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. Премия учреждена с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата. Между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня в регионе, в том числе в Ливане. Об этом написал в соцсети X премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. А президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении движения в Арабском проливе и прекращении морской блокады Ирана. Тегеран также подтвердил это. При этом точные детали соглашения по-прежнему остаются неизвестными. По словам Шахбаза Шарифа, официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Пакистан, который является посредником переговоров между США и Ираном, поблагодарил Вашингтон и Тегеран, а также Катар. Саудовскую Аравию и Турцию от соглашения. Состояние на 5 июня собрано свыше 110 тысяч в Министерстве сельского хозяйства страны. В этом году зерновые культуры были посеяны на площади 294 тысяч гектаров. Как отмечает Минсельхоз, зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза, считаются повседневными продуктами питания населения страны. Поэтому министерство старается увеличить выращивание таких культур в стране для обеспечения жителей отечественной экологически чистой продукцией. В республике создана Национальная ассоциация туризма. Ассоциация будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с Комитетом по развитию туризма. Деятельность организации будет направлена на развитие сотрудничества между государственным и частным секторами, защиту интересов предпринимателей отрасли, повышение туризма. Ассоциация будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с Комитетом по развитию туризма. Деятельность организации будет направлена на развитие сотрудничества между государственным и частным секторами.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сумани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
10: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. رو از ارفچای نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
2: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадамба пеш.

0: Шуму Тапи Полидор Суманды.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсоди Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14 фоизи солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсоди Ротбонг. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги хазор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс – нухатиджей бакайгир.
5: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухатиджей.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
4: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
8: Канорам бош, оҳанги қалб. Канорам бош, таронаи нав. Ҳамоне ки шуниданаш лаззати дигар дорад бо садои Саидо.

0: Коротко о главном.
1: В Согде возобновить работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Несколько стран Европы согласились снять санкции с Ирана. Утвержден новый список национальных таджикских имен. Узбекистан Airways сократит часть рейсов в Россию из-за дефицита авиатоплива. Швейцарцы отвергли предложение ограничить население страны до 10 миллионов человек. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Нидо. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Последнее время в социальных сетях наблюдаю следующую тенденцию среди молодых блогеров, особенно мужчин. В обществе как-то устоялось мнение, что сплетнями занимаются женщины, что не мужское это дело. Хотя у психологов на этот счет существует другое мнение. Но сейчас речь не об этом. Сегодня поговорим о важной теме, как сохранить уважение к традициям и одновременно защитить безопасность и достоинство женщин.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: В таджикской культуре есть сильные ценности – мехрубони, то есть забота, эхтиром или уважение. Но иногда под словом «традиция» начинают оправдывать то, что традицией не является. Это давление, контроль, унижение и даже насилие. Когда кто-то говорит женщине «ты не имеешь права выходить из дома, учиться, работать или общаться», это уже не уважение, это контроль. А контроль часто становится первым шагом к более серьезным нарушениям, запретам, угрозам, побоям, принуждению к браку, наказанию за одежду или слухи. Многие мужчины скажут: «Но разве семья не должна следить за репутацией?» Отвечу так: следить – да, но вопрос в том, как и какими методами. Репутация не может быть важнее здоровья и жизни, как в религии, так и в наших обычаях ценится адулат, то есть справедливость. Справедливость несовместима с публичным унижением, побоями, принуждением или угрозами. Если человеку говорят: «Мы тебя опозорим, мы тебе запретим жить своей жизнью», это не про честь, это про страх. Совесть и поддержка допустимы. Шантаж, принуждение, насилие недопустимы в любом его проявлении. Если вы видите, что женщине угрожают из-за чести или слухов, не оставайтесь в стороне. Иногда одно слово поддержки или звонок родным, кому она доверяет, может остановить беду. Традиции сильны тогда, когда они защищают людей. Уважение – это когда у женщины есть безопасность, голос и право на выбор. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 3.5
7: 3.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
3: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Санлат Содирот Бонг по максаде даскири Шарвандон ва дойрагои соибкори фоизи пасандоз хоро то 5 фоиз боло бурд. Дар Санлат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меёри то 13 фоизи солона даромад гирид.
7: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
6: Санлат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
6: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: которые открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает так, что еще буквально вчера малыш был спокойным и предсказуемым, а сегодня его словно подменили. Он чаще просится на руки, капризничает, хуже спит или требует больше внимания. Многие родители начинают волноваться, но нередко причина кроется в так называемом «скачке роста». Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Скачки роста – это периоды, когда ребенок особенно активно развивается. Причем растет не только его тело, но и мозг. Малыш осваивает новые навыки, учится понимать мир вокруг себя, замечать детали, реагировать на новые впечатления. Такая большая внутренняя работа может вызывать усталость и эмоциональную чувствительность. Во время скачка роста ребенок особенно нуждается в поддержке близких. Ему важно чувствовать вашу заботу, слышать знакомый голос, получать больше объятий и ласки. Это не избалованность и неплохое поведение. Это естественный этап развития. Специалисты отмечают, что после периода беспокойства родители часто замечают у ребенка новые достижения. Например, малыш начинает увереннее держать голову, переворачиваться, сидеть или произносить новые звуки. Получается, что капризы иногда становятся своеобразным предвестником нового этапа развития. Если ваш малыш стал более тревожным, не спешите кардинально менять режим дня. Напротив, привычные ритуалы – купание, колыбельная перед сном, любимая игрушка или спокойная прогулка – помогают ребенку чувствовать себя в безопасности и легче переживать период перемен. Главное помнить, что скачок роста – это временное явление. Терпение, внимание и ваша любовь помогут малышу пройти этот этап комфортнее. Ну а чтобы маленькому исследователю было комфортнее изучать окружающий мир, выбирайте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Согзе возобновит работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Несколько стран Европы согласились снять санкции с Ирана. Узбекистан Airways сократит часть рейсов в Россию из-за дефицита авиатоплива. Далее подробности этих и других событий. В городе Пинджикенте возобновит работу предприятие по добыче и переработке меди и олова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время ведется установка нового оборудования, реконструкция одного из цехов и ремонт общежитий для рабочих. Ответственным лицам было поручено ввести в эксплуатацию в первую очередь завода к концу текущего года, что позволит создать 200 постоянных рабочих мест. Ранее сообщалось, что в Пинджикенте также должно возобновить свою деятельность предприятие по производству свинца. Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию позволит обеспечить там 150 человек работой. Италия, Франция, Германия, Великобритания согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с США. Об этом говорится в совместном заявлении стран, передают РИА Новости. Также сообщается, что США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов. Отметим, что между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня, в том числе в Ливане. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. А президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении движения в Армузском проливе и прекращение морской блокады Ирана. Тегеран подтвердил это, при этом точные детали соглашения по-прежнему остаются неизвестными. По словам Шахбаза Шарифа, официальная церемония подписания соглашения между США и Ираном состоится в эту пятницу 19 июня в Швейцарии. Граждане Швейцарии накануне на референдуме проголосовали против инициативы, предусматривающей ограничение численности постоянного населения страны до 10 миллионов человек, сообщает об этом Bloomberg. Инициативу выдвинула крупнейшая в стране проконсервативная швейцарская народная партия. Она предлагала не допустить превышения численности населения в 10 миллионов человек до 2050 года. Если этот порог был бы превышен в течение 2 лет, власти должны были расторгнуть соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом. Сторонники инициативы утверждали, что рост населения усиливает нагрузку на инфраструктуру и рынок жилья. Противники предупреждали, что ограничения могут навредить экономике и осложнить отношения Швейцарии и ЕС. Правительство и парламент Швейцарии выступали против предложения, но референдум был назначен после того, как соответствующую петицию подписали свыше 100 тысяч человек. По состоянию на конец 2025 года население Швейцарии составляло чуть более 9 миллионов человек. Согласно прогнозу федерального статуправления, к 2050 году оно может вырасти до 10,5 миллионов, главным образом за счет миграции. Авиакомпания «Узбекистан Airways» объявила о сокращении частоты полетов в Россию. Решение связано с дефицитом авиационного топлива и ростом его стоимости, пишет газета «ОЗ». Пассажиры отмененных рейсов смогут бесплатно перебронировать билеты на следующие доступные рейсы по своему маршруту без доплат или оформить полный возврат средств без удержания штрафов. Отметим, что Россия в начале июня ввела временный запрет на вывоз авиакеросина для стабилизации внутреннего топливного рынка. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в начале этого года цены на авиационное топливо резко выросли после обострения ситуации вокруг Ирана и нарушения поставок через Армузский пролив. К концу мая цены снизились с апрельских максимумов, но оставались значительно выше уровня конца февраля. Ранее германская «Люфтганза» отменила около 20 тысяч короткомагистральных рейсов до октября тоже по этой же причине. В Таджикистане подготовлена и утверждена новая редакция книги «Список национальных таджикских имен», которая уже введена в действие. Из нее исключили около 1700 имен, но добавили 1000 новых имен. Об этом «Азия Плюс» сообщил главный специалист комитета по языку и терминологии Дилнувар Каримов. Согласно законодательству, граждане республики должны выбрать имя для своего новорожденного ребенка именно из этого списка. Если родители хотят дать ребенку имя, отсутствующее в перечне, им необходимо доказать, что оно не является чуждым таджикской культуре. По словам Дилнувар Каримова, новые имена были взяты в основном из издания «Словарь красивых арийских имен». В целом, в списке национальных таджикских имен 3461 имя. Между тем, представители других национальностей и иностранные граждане могут назвать своего ребенка по своему усмотрению. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Ох, люблю я понедельник, дорогие друзья, потому что помогает он мне высказаться за всю практически вот эту вот выходную пору, дорогие друзья, которую я проводил, то есть это суббота и воскресенье. Я же не говорил ничего, я же молчал практически, дорогие друзья. Вот теперь могу выговориться, могу поговорить, могу что-то рассказать, могу поделиться эмоциями и хорошей положительной энергетикой. Я тоже это могу сделать сегодня в понедельник. Так что понедельник — это самый классный день, по крайней мере, для меня точно. Ну что ж, дорогие друзья, в этот день мы вас приветствуем. Добавляйте звук к своему радиоприемнику. Мы готовы, и мы пришли, чтобы открыть то самое второе дыхание. Здесь в студии для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, дорогие друзья!
1: Всем привет, и да, можете верить, можете не верить, но мне кажется, мы с Андреем настолько привыкли действительно к тому, что мы должны вам пожелать чего-то хорошего, друзья, что выходные нам этого правда не хватает. Мы скучаем,
0: да,
1: согласись?
0: Конечно!
1: Да, и вот наступает
0: понедельник. Я просто окно открываю в своей квартире, кричу: всем привет! Знаете, по привычке просто бывает. Ровно в
1: 11:00. Вот. А я, кстати, и не удивилась бы даже ни на минутку, потому что это абсолютно нормально. Привычка уже, ты знаешь, из месяца в месяц, уже и не первый год даже получается.
0: Да,
1: поэтому, да,
0: есть,
1: друзья,
0: такое.
1: Ждем понедельника с нетерпением, чтобы пожелать вам всего наилучшего. Пусть понедельник будет не сложным, не тяжелым, а вдохновляющим, легким, красивым, таким размеренным, чтобы вы успели почувствовать вот начало новой недели, которая пусть будет действительно просто потрясающим, будет таким замечательным стартом для всего самого наилучшего. Ну и, конечно, отличного настроения на всю неделю тоже вам желаем, друзья. И да, мы здесь для того, чтобы с вами начать открывать нужное такое в понедельник второе дыхание.
0: О, да, друзья, вот пускай полет будет нормальным, пускай вот и взлет, и посадка уже в пятницу тоже будет хорошей, мягкой. Так что да, но вот полет у нас будет довольно затяжной. Что сказать, дорогие друзья, буквально с понедельника и по самую пятницу. Вот так вот, дорогие друзья, отправляемся в полет и будем, конечно же, держать нужную планку, нужную высоту, нужный эшелон, как говорят пилоты. Так что да, дорогие друзья, не теряйте нас ни в коем случае. Ну а если что, знайте, что наша высота 107 FM. Добавляйте звук, будьте с нами, заряжайте положительной энергетикой. Ну а мы, друзья, сделаем лишь небольшую остановочку в виде курса валют, конечно, да, дорогие друзья. И снова возвращаемся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومان و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومان و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومان و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومان و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومان و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومان و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم. 300 بازی رو با باخت جنباز کردم. 26 کرات ضربه آخری حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است. به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید. خوبی ها در پیشند.
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Сурудинав дар Азия Плюс.
5: Бозя кисаи тозаи азиндаги.
6: Дилкаш, но митаронаи навини шабнами сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лазат мебарим.

0: در دوشنبه و نهی های تابع جمهوری 23 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولی دارزمنده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
2: Азия Плюс. Дорогие Бодо и Хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00. В прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Банго митулуи офтоб, вахте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Рахами телефони идорай реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
5: Сурудинав дар Азия Плюс.
7: Озяк кисаи тозаи азиндаги.
8: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гуё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда. Ч

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дорозе тирамису и будки ошпазони итолиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
3: Коротко о главном.
4: В республике учреждена международная премия в области воды. В Согде возобновить работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Свыше 3,5 миллионов Сомали собрано на помощь детям с особенностями развития. Turkish Airlines начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، картошкой фри, ватами бе андоза, колон, лазис, сергизо, мегароли панириро хискун, танхо, дар Киевси.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист барахамин 94-888-888 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мега гардат муфасал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Радио Бо Харфи Алфари Алифбо.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В республике учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Указ об этом подписал глава государства Эмомали Рахмон. Премия учреждена с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата. Свыше 3,5 миллионов сомани собрано на развитие услуг раннего вмешательства для детей с особенностями развития или риском задержки развития на первом благотворительном гала-ужине ЮНИСЕФ в Душанбе. Этих денег достаточно, чтобы открыть 26 новых центров раннего вмешательства в различных регионах страны, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ. Ряд организаций также взяли на себя прямые обязательства по финансированию новых центров раннего вмешательства. В частности, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации объявило о готовности профинансировать открытие 5 новых аналогичных центров в Душанбе. Авиакомпания Turkish Airlines с 3 августа начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. Об этом сообщил посол Турции в Таджикистане Умут Аджар на своей странице Facebook. По его словам, в год своего 20-летия работы в Таджикистане авиакомпания увеличивает частоту полетов до 7 рейсов в неделю, что позволит еще больше укрепить транспортное сообщение между двумя странами. Ранее Turkish Airlines выполняла 5 рейсов в неделю. Авиакомпания стала первым иностранным авиаперевозчиком, объявившим о расширении полетной программы после введения в Таджикистане политики открытого неба, предусматривающей снятие ограничений на частоту полетов, количество мест и другие параметры международных авиаперевозок. В городе Пинджикент возобновит работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время ведется установка нового оборудования, реконструкция одного из цехов и ремонт общежитий для рабочих. Ответственным лицам поручено ввести в эксплуатацию в первую очередь завода к концу текущего года, что позволит создать около 200 постоянных рабочих мест. Ранее сообщалось, что в Пинджикенте также должно возобновить свою работу предприятие по производству свинца. Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию позволит обеспечить работой 150 человек. В республике создана Национальная ассоциация туризма. Ассоциация будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с Комитетом по развитию туризма. Деятельность организации будет направлена на развитие сотрудничества между государственными и частными секторами, защиту интересов предпринимателей отрасли, повышение качества туристических услуг и продвижение туристических возможностей Таджикистана на международной арене. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: در دوشنبه و نوه های توبه جمهوری 23 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключа. SK Estate. Ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
0: Сурудинав дар Азия Плюс.
8: Бозях кисай тозе азиндаги.
9: درست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است. خجسته میرزا ولی.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
0: слушай, чувствуй, танцуй Радио Азия Плюс

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово! Отлично сработали!
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гирид ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
9: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 00.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс.
10: باز یک قصه تازه از زندگی.
11: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Последнее время в социальных сетях наблюдаю следующую тенденцию среди молодых блогеров, особенно мужчин. В обществе как-то устоялось мнение, что сплетнями занимаются женщины, что не мужское это дело, хотя у психологов на этот счет существует другое мнение. Но сейчас речь не об этом. Сегодня поговорим о важной теме, как сохранить уважение к традициям и одновременно защитить безопасность и достоинство женщин.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В таджикской культуре есть сильные ценности – мехрубони, то есть забота, эхтиром или уважение. Но иногда под словом «традиция» начинают оправдывать то, что традицией не является. Это давление, контроль, унижение и даже насилие. Когда кто-то говорит женщине «ты не имеешь права выходить из дома, учиться, работать или общаться», это уже не уважение, это контроль. А контроль часто становится первым шагом к более серьезным нарушениям, запретам, угрозам, побоям, принуждению к браку, наказанию за одежду или слухи. Многие мужчины скажут: «Но разве семья не должна следить за репутацией?» Отвечу так: следить – да, но вопрос в том, как и какими методами. Репутация не может быть важнее здоровья и жизни, как в религии, так и в наших обычаях ценится адолат, то есть справедливость. Справедливость несовместима с публичным унижением, побоями, принуждением или угрозами. Если человеку говорят: «Мы тебя опозорим, мы тебе запретим жить своей жизнью», это не про честь. Это про страх. Совесть и поддержка допустимы. Шантаж, принуждение, насилие недопустимы в любом его проявлении. Если вы видите, что женщине угрожают из-за чести или слухов, не оставайтесь в стороне. Иногда одно слово поддержки или звонок родным, кому она доверяет, может остановить беду. Традиции сильны тогда, когда они защищают людей. Уважение – это когда у женщины есть безопасность, голос и право на выбор. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 122-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк. Азиплюс,
7: Азиплюс. Рубару, бумарду, мавджу, бумавджи замона. Радио и Азиплюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает так, что еще буквально вчера малыш был спокойным и предсказуемым, а сегодня его словно подменили. Он чаще просится на руки, капризничает, хуже спит или требует больше внимания. Многие родители начинают волноваться, но нередко причина кроется в так называемом «скачке роста». Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Скачки роста – это периоды, когда ребенок особенно активно развивается. Причем растет не только его тело, но и мозг. Малыш осваивает новые навыки, учится понимать мир вокруг себя, замечать детали, реагировать на новые впечатления. Такая большая внутренняя работа может вызывать усталость и эмоциональную чувствительность. Во время скачка роста ребенок особенно нуждается в поддержке близких. Ему важно чувствовать вашу заботу, слышать знакомый голос, получать больше объятий и ласки. Это не избалованность и неплохое поведение. Это естественный этап развития. Специалисты отмечают, что после периода беспокойства родители часто замечают у ребенка новые достижения. Например, малыш начинает увереннее держать голову, переворачиваться, сидеть или произносить новые звуки. Получается, что капризы иногда становятся своеобразным предвестником нового этапа развития. Если ваш малыш стал более тревожным, не спешите кардинально менять режим дня. Напротив, привычные ритуалы – купание, колыбельная перед сном, любимая игрушка или спокойная прогулка – помогают ребенку чувствовать себя в безопасности и легче переживать период перемен. Главное помнить, что скачок роста – это временное явление. Терпение, внимание и ваша любовь помогут малышу пройти этот этап комфортнее. Ну а чтобы маленькому исследователю было комфортнее изучать окружающий мир, выбирайте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс.
3: Наши глаза зажегся город.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Draw Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости Sky Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. Sky Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Саноат Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
1: Саноат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, Пардифен.
3: О, Пардифен. تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمال کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
6: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Мосен Эбраимзаде.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
2: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41
4: Радио «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает так, что еще буквально вчера малыш был спокойным и предсказуемым, а сегодня его словно подменили. Он чаще просится на руки, капризничает, хуже спит или требует больше внимания. Многие родители начинают волноваться, но нередко причина кроется в так называемом «скачке роста». Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Скачки роста – это периоды, когда ребенок особенно активно развивается. Причем растет не только его тело, но и мозг. Малыш осваивает новые навыки, учится понимать мир вокруг себя, замечать детали, реагировать на новые впечатления. Такая большая внутренняя работа может вызывать усталость и эмоциональную чувствительность. Во время скачка роста ребенок особенно нуждается в поддержке близких. Ему важно чувствовать вашу заботу, слышать знакомый голос, получать больше объятий и ласки. Это не избалованность и неплохое поведение. Это естественный этап развития. Специалисты отмечают, что после периода беспокойства родители часто замечают у ребенка новые достижения. Например, малыш начинает увереннее держать голову, переворачиваться, сидеть или произносить новые звуки. Получается, что капризы иногда становятся своеобразным предвестником нового этапа развития. Если ваш малыш стал более тревожным, не спешите кардинально менять режим дня. Напротив, привычные ритуалы – купание, колыбельная перед сном, любимая игрушка или спокойная прогулка – помогают ребенку чувствовать себя в безопасности и легче переживать период перемен. Главное помнить, что скачок роста – это временное явление. Терпение, внимание и ваша любовь помогут малышу пройти этот этап комфортнее. Ну а чтобы маленькому исследователю было комфортнее изучать окружающий мир, выбирайте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Ваума».
3: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репутацию.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс. Бозя кисай тосай азиндаги.
1: Дилкаш, номи тарони навини шабнами сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лазат мебарем.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Последнее время в социальных сетях наблюдаю следующую тенденцию среди молодых блогеров, особенно мужчин. В обществе как-то устоялось мнение, что сплетнями занимаются женщины, что не мужское это дело, хотя у психологов на этот счет существует другое мнение. Но сейчас речь не об этом. Сегодня поговорим о важной теме, как сохранить уважение к традициям и одновременно защитить безопасность и достоинство женщин.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В таджикской культуре есть сильные ценности: мехрубони, то есть забота, эхтиром или уважение. Но иногда под словом традиция начинают оправдывать то, что традицией не является. Это давление, контроль, унижение и даже насилие. Когда кто-то говорит женщине: «Ты не имеешь права выходить из дома, учиться, работать или общаться», это уже не уважение, это контроль. А контроль часто становится первым шагом к более серьезным нарушениям, запретам, угрозам, побоям, принуждению к браку, наказанию за одежду или слухи. Многие мужчины скажут: «Но разве семья не должна следить за репутацией?» Отвечу так: следить – да, но вопрос в том, как и какими методами. Репутация не может быть важнее здоровья и жизни. Как в религии, так и в наших обычаях ценится адолат, то есть справедливость. Справедливость несовместима с публичным унижением, побоями, принуждением или угрозами. Если человеку говорят: «Мы тебя опозорим, мы тебе запретим жить своей жизнью», это не про честь. Это про страх. Совесть и поддержка допустимы. Шантаж, принуждение, насилие недопустимы в любом его проявлении. Если вы видите, что женщине угрожают из-за чести или слухов, не оставайтесь в стороне. Иногда одно слово поддержки или звонок родным, кому она доверяет, может остановить беду. Традиции сильны тогда, когда они защищают людей. Уважение – это когда у женщины есть безопасность, голос и право на выбор. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Як.
4: 1:59:30. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеги Себастиан Савело зимшу то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдодии фавқулодаро талаб мекунад.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Бубин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Делай громче радио. Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Ауджи давлат сифлат табон ро ду рузе беш нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

над W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Гарзиту чашми падарат дид хор. Асписари хиш, хамон чашм дор. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Тиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.